0: Why come? Stick finger. So deep. Навсегда.
1: Hang it up.
2: Навсегда.
1: Hang it up.
2: Навсегда. Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только.
0: Latex club.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Deep dark fantasy.
2: Только.
0: Lube it up.
3: I don't like what you see.
2: Я устал.
4: Wait.
2: Я устал идти. Я устал искать.
4: Hold on, Eerie.
2: Я хотел.
0: Your

0: extraño.
1: Gay website.
2: Мы с тобой два белых. Для чего мы?
3: Fisting ass. Suck some dick.
2: Да не попадя или идти путем ним.
3: Anal.
2: Заполнять
3: cool dungeon.
2: Под землю или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
3: Finger.
2: Да нет, ну,
3: finger.
2: Не всегда.
3: In my ass. Finger. Finger. In ass. In my ass. Finger. Finger. In ass. In my ass.

0: на радио.
1: Будут говорить как надо, но можно стыкнуть не так.
2: In my ass. Finger. Finger. In my ass. In my ass. Finger. Finger. In my ass. In my

0: Наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС
1: Билл Харрингтон
0: сделают вам Мэри Фэнс Масс.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Фломастер.
0: Я
2: горний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master and
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: Fucking deep.
9: Oh, that hurt.
10: Suck this off.

быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

0: Да пребудет с тобой
1: Семен.
2: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. I was gonna be a movie star. I had enough. Then I get into escort work.
3: Я видел, как уходя
2: Dungeon Master
3: забирали с собой
4: Fucking slaves!
3: А во снах моих на себя
4: Fucking coming!
3: Я
4: do anal
3: бездомным
4: Jerome.
3: А в стихах моих
2: Full Master
4: Stick finger
3: Кроме вырванных страниц дневников Я с твоим так сражаюсь заклято. И сегодня
2: Hot sex
5: As we can

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Bad. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
2: Do sex.
0: Мы любим
2: Fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
3: Pull up our pants.
2: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. Без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage.
2: В голубых глазах
0: торта.
2: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Cock.
2: Упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.

0: Кто глубокий?
1: Эйно.
0: Шире, не спешите.
1: Три.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex Club.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Отрезвляющий. Если жив пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Ободряющий. Если жив пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий.

0: Ширится, растет.
1: My deep,
2: dark
1: ass.
0: Если
2: Master.
0: Сразу сохранить
3: the semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир.
4: And the
0: key. И если
2: Master.
0: Сразу сохранить
3: the semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир.
4: And the key.
2: Fucking fantasies.
0: Не надо.
2: Anal.
5: Suction.
0: До упада. Да не будьте.
6: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
2: Fisting.
0: Вам не имется.
2: Stick your finger.
0: Чем придется.
2: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
2: Fisting.
0: Вам не имется.
2: Stick your finger.
0: Чем придется.
2: Coming.
0: Займитесь процедурами.

0: Fucking coming. Master.
1: Ты не Джером. И тот бесстрашный терминатор уничтожит даже его набитый мышцами
2: семена.
1: Мы залиты, тело все его побрито. Он готов смертельный.

Вместе собраны на секс. Бойцы быстро созданы, кто никогда и не был опознан. Из сражения разорваны, кто жизни на данный крутой. Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и наш. Лучшие вместе

0: Команда и пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите!
1: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: очки ботей.
1: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муры. Лучше не трогай, ведь муха тоже
0: мой next door.
1: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

0: Radio.
1: Gay website.
2: Make me come. Yes.
3: Boy next door, my name.
2: Boy next door,
4: my name. Есть последняя
2: bad cock.
4: К сожалению, в ней обрываются
2: my cum.
4: За последний
2: sex
4: из
2: old dungeon
4: деревень сгинул
2: bombs.
4: Тот
2: bad cock,
4: что каждый день
2: this thing
4: заходил.
2: $300
4: Я свидетель был, как
2: two fat cocks.

0: dungeon.
1: Was you know your thoughts.
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Дей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long club.

0: небеса высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
1: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master.
3: Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: Testing. Anal. Testing. Anal. No. Dungeon.
1: Сказка, мечта, попадая в его сети.
0: Testing. Anal.
1: Навсегда глотая.
2: Semen.
1: Простуд.
2: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon. Сказка.

Среди старых next door. Нас ищут master. Это каменный dungeon. Где все под anal. Наш называй самый. Oh, that's amazing. Тут в приоритете. This thing coming. Hot sex.

stick your finger in it. Glove, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Upload. Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Derek. Fat cocks. Yeah. Master. Do you like what you see? Game party? Как будто бы... Sex. Sex.

0: gobble.
1: Oh, anal.
2: Fucking slaves.
1: Asshole master.
3: Spanking.
0: Nachadu.
4: Moist. Back up.
5: The semen.
0: Billy.
2: Not. James party.
0: Pleasure. And.
2: Penetration booster.
4: Bam.
5: Back up. The semen.
0: Billy.
2: Not. James party.
0: Pleasure. And.
2: Penetration booster.
4: Bam.
0: Вижу голубеющую
1: ass. Lube it up.
0: Такую просто
1: sex.
0: За что ты
1: my dick
0: не видишь
1: coming
0: труден и далек
1: boy next door
0: несется на
4: back up
0: come on, делаю
1: amazing finger and stick
0: я тебе
1: you ain't no fucking deep
0: нагибаюсь так
1: dark and my finger anal
6: hot load
1: coming dungeon
4: back up
1: dungeon master.

0: 15 bucks.
1: Слышь? Будут смеяться, что же теперь скажут люди.
0: Hey, no.
1: На веки разбитых.
0: Gay website.
1: Что с нами будет, я полюбила.
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming in my ass.

0: Мудрость течет
1: по рекам
0: струйкой тонкою, чтобы от него
1: Boy Next Door.

0: На пачке лаве меняют черный
1: семен.
0: Везде сложно. Те, кто выжил на
2: это,
0: за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: performance artist
3: Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.
0: Подо мной.

0: next door.
1: Застенчивые. Как девчонки смолкли у воды. Чистые.
0: Next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе. Чистые
1: next door.
0: Застенчивые, как девчонки.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом.
2: Dark hole.
3: И two fat cocks.
0: С нами. Мы скажем.
2: Oh, yes, sir.
0: За то, что
4: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: Thing.
1: Твой прощальный
0: последний
1: на последний парт. Наш волшебный
0: boy next door.
1: Ты в платье. Мы
0: бы
1: с тобой в бесконечном танце.
0: Yeah.
1: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

расстаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Нахер. Я как и ты по цепи. Нахер. Рубал хозяйских.
1: The semen.
0: Нахер.

0: Dick.
1: А еще говорят, что
2: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Calling.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай.
0: You anal fucking deep. Celebrate. Suck some dick.
3: The semen.
0: My ass. My ass.
4: Gang enough.
0: Latex gloves. Lube it up. Dungeon master.
1: На Кавказе так свято, как учит.
0: Gay website.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300

0: come.
1: Boy.
0: Make me come.
1: Please.
2: Так любим дешевые
3: фистинг
1: с
2: непродуманными
1: подборами,
2: где немножечко
0: стык
2: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
4: спанкинг
0: amazing game.

0: насколько ты horny. My ass. Вытри рукавом. Пусть старые вечно рвут. Anal. Мы сможем. Stick finger in.
1: Boy next door.
2: Do it.
1: Swallow.
2: Do it.
1: Do anal. Deep. So horny. Master.
0: Мы как будто не
1: Fisting.
0: Ass. Друга мы как будто
1: In dungeon.
0: Встретились.
1: Ah, ah.
0: Искусственно.
1: Ass.
0: Нам хватает.

0: наша новогодняя
1: Гейм-парти.
0: МС
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри Крисмас.
2: This is hot.
3: Sure, why not?

0: шоколадний перик. Я ласковий.
1: Фоместер.
0: Я горний. На все сто. Пока здесь рулят МС
1: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
1: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
2: Dungeon Master and
3: This is hot.
4: Sure, why not?
5: Marino.
6: Fucking deep.
7: Oh, that hurt.
8: Suck this off.

0: Дино.
1: И пролетел, который меня не заметил. На своих двух и мне навстречу только
0: Симен.
1: Мне светит Луи. Хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы подарим ему извинить, не бежить, не звонить, не. Каким бы трудным ни был, иду, куда глаза глядят и куда ведут.

0: Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне.

0: Playtex Club. И после Fisting. Мне не обрести покой. Я Anal Master. Продам за
1: с тобой. We must pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the lash of the sp-

0: Yep. Нахуяришь и буду.
1: Loop it up. Yeah. Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду.
2: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней поожимаюсь и будут охуевать.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sound.

0: Septic.
1: Когда я
0: stick finger.
1: Совсем один, я всегда поднимал голову вверх и видел, как ты смотришь на меня.
0: You're fucking coming.
1: Я знаю, ты всегда
0: make me come.
2: Maya Ime
0: Van
2: Familian
0: Full Master
2: Maya Ime
3: Semen
2: Familian
3: Arsonist
2: Maya Ime
0: Gay
2: Familian
0: Do Anal
2: Maya Ime
0: Boy
2: Familian
0: Next Door
2: Yeah Baby
0: Gay
2: Bitch Я залетаю в эту 30 Okay
0: Yeah
3: Arnie
0: DJ Gay

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь.
2: Celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на вебсайте
1: Latex Bondage

0: Банден.
1: Два.
0: Бандич.
1: Изнасил.
0: И посильно.
2: Колеса.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной.
0: Левенель.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не...
1: Swallow come.
0: Он пожил. Два года износил. И потерял.

0: Gracimucci. Boy Next Door. Boss. Gracimucci. Boy Next Door.
1: Знай, ты ходячая сенсация. Меня бесит твой
0: fingering ass.

0: Дангель.
1: И сводит
0: мой next door.
1: Сома невыносимо.
0: Слышь?
1: Твоих касаться, но...
0: Дик.
1: Одеть.

0: Даже так.
1: Что так и будет, это Иване. И меня мучает каждый раз. И где это когда? Когда я все знаю.
0: 15 is 300 bucks.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: some dick. Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые
3: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
2: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
2: Gotcha.

0: Master.
1: Semen.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу.

0: Можно
1: Subject
0: и отсутствие Молятся на то, что их гарантированно. Здесь можно играть про себя на
2: сердце.

0: Just lube it up.
1: Oh, shit. I'm sorry.
2: My name is Bad. I'm Mario.
3: Прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.
4: Dark Home.
3: Он

0: событий. Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you!
3: That cock. That cock.

0: Harrington.
1: Olha o chip master.
2: Sex.
3: Bondage.
1: Até vosto.
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
1: I am a dog.
2: Fuck you. Fuck you.
3: Bad talk. Bad talk. Bad talk. Van.
2: Mr. Ackwood.
4: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на
2: Maggie,
4: который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
4: Чается вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
4: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
4: Или, не дай бог.
2: Billy.
4: Пожалуйста, не ведись на эту хрень.
2: Fisting is $100.
4: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: 300 баксов.
1: Сдерживаю никак мой
0: Dungeon, устает чинить за Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: резьбу.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей,
1: если ты не
0: наш
1: Dungeon, не спасет и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Ain't no next door set.

0: Сисей.
1: Террор, церковью, казино, картели, дом на дом, темно, где всей этой системе не жили с денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

0: Стреляться ли мы? Нету близнецов тут, нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
1: семен
0: токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит

0: all you need.
1: Just lube it. Long latex glove.
2: Не хочу и думать не хочу, что придет. И pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
1: my ass.
2: Не
1: fisting.
2: Ты. Я каждый
1: каждый. My ass. Finger dungeon.

0: long latex glove.
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.

0: и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и
1: heard.

0: Master
1: Seaman
0: coming.
2: Живым. Пусть небеса для
0: yes.
2: разгонят
0: Fingers.
2: Пусть в небеса свободная
0: My love.

0: На днях решил разгрестись в данжен на хате, выкинуть в дом весь кал. И тут вот тя натя. В мне старой черной кожаной куртке нахожу пупок полный чуйки. Я этот пупок в последний раз попал в 94-м на
1: пупок.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культуре. После этих приветствий начался мрачный
1: гей-секс.
0: Но не будем о сексе

0: Лето прошло.
1: Данген.
0: Бойнет. С чуйкой забылся. Как и другие.
1: Бандич.
0: От Бойнета осталось. Процесс. И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти Зашмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: Бой.

звонки и звуки, крики, проклятия. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус.
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Steve Rambo.
2: Великолепная.
3: Gay party. Normal.
2: Суровый бой ведет.
3: Hot bondage.
2: Дружина. Мы верим мужеству отчаянных.
3: The slave. Stick finger.
2: Настоящие мужчины.
3: Stick finger and ass. Stick finger and

0: anal. That turns me on.
1: Ты соленой, кормят семен. На обед закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.
1: Здесь

0: Call.
1: Идет.
2: Ask.
1: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
0: Семен.
1: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
1: Делать нечего там, где нет.
4: Next door.
0: Call.

0: Если хаваю
1: семен свалов,
0: что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандыч.
0: Наебальце улыбос, доставайте
1: чудака.
0: Доставайте валюта, не достанете пиздос. Налик или смердят, никого не жалко. Жизнь большая,
1: данжен.
0: Похую мороз вообще, если руки в пыль. Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо вас сразу на базу, а в вазе тут затеснят.
1: Bad-cox.
0: В вазе менты в
1: данжен.
2: Amazing.
0: Квас, а я среди
1: ass.
0: Сникаюсь у хуй. Душ, анальчик. Мне лучше у там
1: пой. So horny.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: поечки.
0: А душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
2: gaming up.
1: Yes.
0: Утёк неизвестный, курировать
1: Flex.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: Subic.
0: Не мешает. Взгляну на Василия, пришёл час насилия.

0: дни и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала на
1: хор. Bondage van.
0: Ночей, дни и ночи.
2: Fisting.
1: Anal. Master.
2: Van.
0: And then sex. Мы приближали.
3: Ass we can.
0: And then
3: flash of spanking.

0: всегда. Она выглядит как
1: семен.
0: У нее
1: bad cock.
0: Она выглядит как
1: bondage.
0: Звезда. Она выглядит как она выглядит как
1: boy, boy,
0: среди
1: boy,
0: всех
1: boy,
0: атом
1: boy,
0: ее всегда считают.

0: chicks.
1: И какие с нас беда?
0: Gay sex.
1: Уносили меня.
0: Белый, белый, белый. Come. Bondage.
1: Чапля.

0: that cost?
1: This thing is $300.
2: Семена.
3: Подесни бы это всегда так красиво, но когда прямо на...
1: Anal. Dungeon Master.
3: Больно я возвращался
1: с... Gay Party.
3: Тогда меня осенило, что будет, если не...
1: Любит.
3: Что если...
1: Sisting.
3: Попробовать, ведь...
1: Sisting.
3: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
1: Stick your finger in. Anal.
3: Который...
1: Loop it up.
3: Зачем тебе...
1: Gay Sex.
3: Если каждый день ты можешь...
1: Do a... Sisting for $300.

0: подарок. Где еще такое Сименов? Где еще такой под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: чудесо. Все как ты хочешь, у меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты.
1: It's a long
0: process. Каждую ночь со мной
1: Нестер.
2: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баночь, веб-сайт.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon. Я
0: там, где была влюблена в тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплом
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.

0: нафига этот
1: данжен?
0: Значит, нужно остаться. Начинаю с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен?
0: Да кому я там?
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Fingering.
0: Стыкни опять.

0: Эй, но.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмяшты.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается
0: My
1: в кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Нагну за точку, как вампир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Слушать не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пятой гречке.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is

0: Master.
1: Мантой з вами. Я вас покину на біклет. На флейтах исполняйте хоми. И наводите марафет.
0: Мой номер... It is 300 bucks.

получил тогда ответник Москва. Я понял, я совсем один, когда открыл твой домой стоял хозяин Азиан. Он выбрал меня, сказал, теперь ты твердым будь.

0: танцуют Катя целыми сутками, чтобы обеспечить свой. И я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю аккаунт их, что показать.
1: Фистинг
2: со слезами принес
1: Сапник.

0: Радио.
1: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Oh, не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.

Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?

0: sticks.
1: Но комплексов нету.
2: What?
1: Спасет от вечной тоски. Только
0: some dick.
1: Или большие.
2: Really?
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
0: Если so annoying.
1: Позвони. И я тебе
3: ответ. Broken your heart.

0: the semen.
1: Deep, dark, anal. Fantasy. Bondage. Anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.
2: И как прежде
1: anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.

0: com.
1: Gay website.
0: Fisting.
2: Я прощу всю комфорт и все, что нельзя.
3: Но другим никогда. Ведь это я не буду.
0: Anal.
3: Если что-то не так.

0: тянется Dick. Как bondage, gay website.
1: Я очень люблю
0: Gachi.
1: Я без Gachi. Я не вижу жизни
0: Gachi.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Затрись, иди нахуй.

0: Декер, а потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha.

0: просто создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
1: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
3: Именно.
2: А я хочу... Деккер. Желтый Деккер. Деккер.

0: dick.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
3: fucking slaves
2: трутся спиной.
1: And fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
1: the semen.
2: Спят под льдом
1: fat cocks.
2: Трутся спиной
0: leatherhead.
2: Вертится
1: $300.
2: Вертится быстрее
0: fart dicks.
1: Fantasies.
2: Крутят они
0: some dick.
2: Вертят
0: this shit, boss.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что фингер в попе. Я не начну с тобой болит. Это твои гандоны. Чувствует мой дик, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей-пар, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Бой next door.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в бой едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает
1: swallow cock.
0: После фингер. На в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
1: гей-пар,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Бой next door.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в бой едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что мне им
2: семена
0: на обед.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. Oh, master.
1: Я больше не вернусь.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Скажи теперь, скажи мне.
3: Ой.
4: Will you show me?
5: You fucking ass.
2: Какой-то
1: horny gay.
2: Живет внутри.
5: My ass. Fucking coming, fucking coming.
1: Loop.
4: Sex.
1: Gay next door.

0: состоянии.
1: Сакак.
0: Золотого. Сюда грубый
1: эскал.
0: Сюда.
1: As we can.
0: Слово. Сюда грубый
1: эскал.
0: Сюда.
1: As we can.
0: Слово. Сколько я не.
1: Сакак.
0: Золотого. Стоит в тишине
1: или
0: в тумане накрывал
1: мой ass.

sweet horny. Yeah. Do anal. For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского. Sweet horny. Yeah. Do anal.

0: Кафе Two Bad Cops. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep Dark Fantasy.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова борталом для нашего столика шоу.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Way next door.
0: Доволен, выписывает.
2: $300.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни.

0: гей-веб-сайт.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут
0: Boy Next Door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: That's amazing.
1: В пустой
2: dungeon
1: одиноко.
2: Fuck you.
1: Тот каждый
0: boy next door
1: пахнет
0: dick.
1: Я вроде
0: coming,
1: но все же
2: fuck you.
1: Ведь понимаю, что хватает открытых
0: anal,
1: но
0: swallow
1: тяжело.
0: Bad cock.
1: Совсем другой по составу. В нем было

0: master.
1: Отпустила, но лечь не стал.
0: Я swallow my cup.
1: Не давал. А сейчас понимаю, что мало. Не мало. Ой, мама.
0: Master.
1: Ой, мама.
0: Master.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: В городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Fisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting anal.

0: do?
1: Gay website?
2: За сотку я б сосал?
3: Oh shit, I'm sorry.
2: Что ты за сотку?